Ви форсетер и сама ритме неста лот Хетер Ма, де хандлар ом Леди де Грей, о поминер мей, лите помин, мама сом ситер юст ну по ен олдердом схеме, токе осакнар хенемик. Ну шор ви.